0: Dungeon Master.
1: Каждый вечер собирались и говорили.
0: Dungeon Master.
2: Не гони, открой секрет.
0: Penetration.
2: Огонь вафельный.

0: Thank you, sir.
1: Я как и ты на цепи.
2: Нахуй.
1: Рубал хозяйских.
2: The semen.
1: Нахуй.

0: Stop.
1: That's a sex.
2: Крыжи частных
3: Слэш
2: улица дворов.
1: Лишь
4: Семен
5: In my ass.

0: Туда, где меня ждет
1: Павло.
0: А за ней пустая
1: Pan. Loop it up.
0: Немного я утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: Boy next door.
0: Те признают, если
2: Слышь.

0: finger.
1: Website
0: fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
0: Next door, do anal.
2: Не ищи для твоего сил.
0: Faster.
2: Просто привыкай, малый
3: бомб. Slay.
0: Dungeon Master.
2: Первый.
0: Fucking coming. Move your tongue.

0: Anal.
1: Danilo.
2: Semen.
1: Schlip.
3: На юг.
4: Лечь
1: над головой.
0: Swallow cock.
1: Как в раю. Женщина без...
0: Bad cock.
5: Latex glove.
1: Для любви. Таяло словно...
0: Dick.
1: В руках моих.

0: Stinger.
1: Женщины их
2: плейски.
1: Пахло как
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: печать.
1: The semen.
0: Бронзовый глядел свет. Воздух Данди смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
0: Really? В объятиях крепких. Кровавый белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
2: Yeah.

0: Гей-вебсайт.
1: Что с нами будет?
0: Гей-вебсайт.
1: Что с нами станет? Он меня точно...
0: Stick finger, anal.
1: Мое умирает.
0: This thing...
1: Терпеть нету силы.
0: Coming.
1: Терпеть невозможно. Боже, какой
0: Act.
1: Красивый. Как же любить его сложно.
0: Гей-вебсайт.
1: Что же случилось? Как же...
2: The lie of the sanking.
1: Да если скажу, что мне...
0: This thing...
1: Будут right. смеяться. Что же теперь скажут люди?
0: Anal.
1: Навеки разбито.
0: Гей-вебсайт.
1: Что с нами будет? Я полюбила...
0: Full master.
1: Но он не...
0: Coming in my ass.

одинокий потерял свою дорогу. И кажется, что его все так же далека. В его разуме качает непогода.

0: semen arsonist.
1: Красное море бывало курили донской
2: так или coming.
1: Тот, кто знает, что когда-то по правилу плевать на детали, просто
2: love bar.

То, что кому-то интересно. Здесь второй этаж. Приехали и запись сразу. Тут даже не важна. На самом деле, по правилам, и мы просто

0: не стали мешкать, а просто вежливо. Кириешку и дабы не быть поверженными, стали пельмешку. Пока я отмывал коленки от
1: Boy Next Door,
0: забыл, что эта песня про высокое чувство. Следом отмывая под салата, понял, что об... лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся на трамвае, при этом обжать не забывая. Вовсе непонятно, да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли.

фуфориком. Хотел, давай нажигай, это не пидорство, братану. Главное, не вытягивай, поминай, как звали. Мне было 19, крошу с бабулей новогодний салатик. Теперь от нее только хоп на студии. Обо мне

Видимо, нас подогрели. Было голодно, но никогда за не платили, потому что не всяко. Теперь даже эти мы убились, оставив смысл такой же мертвый, как этот праздничный. Я говорю себе, как Салтыков-Щедрин. Говорю

0: やった高校生冤罪通告が決まらない低い腰になってから、日本の8月15日いつもの話しするニュースがこのでやるとは飛ばす。
1: Медленно минуты уплывают вдаль, ими ты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди скатертью, скатертью стелится и упирается прямо
2: in my ass.
1: Каждому, каждому верится, катится
2: ass.
1: Голубой
2: dark hole.
1: Может, мы обидели зря. Закроет этот
2: ass.
1: Anal. Приключением спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
3: семен.
1: Скатертью, скатертью
2: latex glove
1: стелится и упирается прямо
2: in my ass.
1: Каждому, каждому
2: fantasy
1: верится, катится
2: fisting
1: ass. Голубой
2: dark hole.
1: Голубой
2: dark hole
1: бежит
2: to anal
3: cock.
2: Horny anal
1: набирает
2: cum.
1: Ну зачем же это
2: sex
1: кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью
2: latex glove
1: стелится и упирается прямо
2: in my ass.
1: Каждому, каждому
2: fantasies
1: верится, катится
2: fisting
3: ass.
1: Голубой
2: dark hole.
1: Каждому, каждому
2: fantasies
1: верится, катится
2: fisting
1: ass. Голубой
2: dark hole.

0: Yes.
1: Знай моё пламя.
2: Так как?
1: Моя ярость.
2: Suck dick.
1: Мои муки сотрясают
2: Gay sex.
1: Моя боль зажжёт.
2: My cock.
1: Всё, что я когда-то
2: Swallow. Lube.
1: Моё пламя.
2: Так как?
1: Моя ярость.
2: Suck dick.

0: cago.
1: Harrington.
2: I've got a fat cock.
0: Но теперь дом закрыта. Давай ищи выход. Я не хочу тебя понимать.
3: Slaves.
0: Говори.
2: That turns me on.
0: А я в ответ.
3: Come back here, guys.
0: Поболит заживет, поболит и пройдет. Эй, вот увидишь, пройдет.

дошку. Оставить семен. Метеоритный дождь на широкий день. Не может измерить размер. Даже среди что внук бессмертных нет. Нету любви, она змея. Крути земля.

0: несут.
1: Семен. Boy next door.
0: Имя Паузы. Впереди заборы полыхают за забором. Полыхать. Эй, моя песня корабельная.
1: Come.
0: И через поле пекла пройдя я выйду чемпионом.
2: Spanking.
3: Gay party.
0: Поле пекла.
3: Full dungeon.
2: Spanking.
3: Do anal.
2: Spanking.
1: Suck dick.
0: Champion. Я все люблю. Лучше чем. Лучше, но ничего нет лучше. Этот образ так близок к тем, что он исполнен в моей ролику. Для влучимой повсюду со мной. Мне напомнили рой клинков. На сущность самой войны. Войны, в которой где куда ни глянь. Нет, не работает и не я, не тут.
3: Гей, секс.
0: Сойти, но не за что вести.
3: Бой.
0: Не за чем начинать было.

0: restless drowning.
1: Mr. Affleck, an ass.
0: A cushion.
1: You're wrong.
0: The
1: movie star.
0: Сыны, что знал ты о дне? Куда хотел однажды? Как будто с
2: гей вебсайт
0: упавший со своим
3: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой
4: семен.
3: Пусть будет нашим без ума с ТикТока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо.

0: Thank you.
1: Тут крепко держит Рамус. А местный не любит играть и не умеет лепить снежную бэкпаками будет жопа. Уехал бой next door туда, где камер джобы. Синий как медный купорос, куда синее, чем аватар. Какой еще путь? Я будто в лодке, качаюсь, петляя путями. Парни в темную подворотню, заводя эту руку новогоднюю, но подскользнувшись, падая нырнуть, умудрился головой на холодный. И так уснуть.

0: Oh yeah.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: семен
2: не ослеп. Главное определиться, где твое
1: место
2: и что ты за... Зубами цепляйся. Для меня счастье, для тебя...

0: Солнце!
1: А что пустяковья хрупкого артиста? Нет, довести бы на самоубийство. Нет, человека ранними.
2: Не хочу никому давать копаться в своей. Не хочу. Боюсь, что раскопают что-то.

0: I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies.
1: Well.
0: Their deep, dark fantasies. What's gonna be a movie star?
2: Yeah. Yeah.
0: This thing
3: ain't
2: no trus.
0: Dungeon Master.
2: На юг нарисуй.
0: Door.
2: Но в миг его сатру за одной хатну, что-то тянет
3: дик.
2: Написать
4: Billy.
2: 5 утра не, ну а вдруг?
5: Как же где там чисто?
0: Dungeon.
2: Он пересчитает.

0: dog.
1: На борцу надписи Maiden.
0: Gay website. Porn ass.
1: Едет. А затем за
0: Porn ass.
1: Русский
0: boy next door.
1: Четко корректирует.
0: Cock. Lay sex club. In my ass.
1: Любит. До зари. От ответа до заката.
0: Cock. Beating 1, 2, 3.
1: До зари, от ответа до заката. На полице надписи
0: Полный
1: едет
0: Дартхолм, Вен.
1: А за этим русский
0: Real man.
1: Четко корректирует.
0: Swallow
1: до зари, от ответа до заката.
0: Stick finger in anal.
1: $300.
0: Rolling fucking
2: pants.
1: За рулем. Поп на себя.
0: Porn ass.
1: На колесах.
0: Dick.
1: А затем за.
0: Porn ass.
1: Бывший
0: фон. Slay.
1: Четко корректирует.
0: Sex. Fisting ass. In my ass.
1: Lube. До зари. От ответа до заката.
0: Cock.

0: Темных
1: Данчин.
0: Городе чужом, где-то
2: Гостя.
0: Хорошо, что ты не
1: Систинг
0: моих
1: Эйнлс.
0: И не видел никогда моего
1: Long Latex Club.
0: Я хочу забыть о том, как
2: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
2: Some dick.
3: I wanna see six hot blows.
1: Just lube it up.
0: По-французски, раз это так неизбежно, как
4: Billy Harrington.
0: Первый, как будто
1: Bad. This thing.

0: за тобой не закрывая. Уже который год. И с тех пор отсчет моих
1: 300
0: остановленный кого-то ждет.

0: Не пересекались пути. Лучше б не спала она у него на
1: груди.
0: Никогда не гаснут огни, они встретили друг друга, разорвав на куски.
2: Latex love.

0: Deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманы расходы.
0: 100 баксов.
1: Если будут

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Ass.
4: Игрушка. Твоих
1: руках. Finger.
4: Не спутать.
1: Sad cock.
4: Никак
1: было
4: лучше в моих мечтах.
1: Swallow cum.
4: Скучно.

0: Добрый.
1: Ваня.
2: Вика.
3: Fucking calm.
4: Тазик. О, крошка, смотрю на детскую площадку. Я занимаюсь
5: сексом.
4: Я один.
2: Залюба.
4: Вибрирует. О, клёво.
6: Он стоил сотку.
4: Спасибо.
7: Boy next door.
8: За наводку.
9: В новогоднюю ночь поставил Билли плечо. Не растерялся, взял его за...
10: Как это у тебя?
11: Fucking calm.
9: Бокал. Кубок мира.
12: Рука.
13: Я.
14: Здравствуйте.
15: Шоу осталось, ирония.
16: Нет, зато остались.
2: Залюба.
17: Горела, не потушил.
18: Теперь мы
19: сакте.

Меня зовут Ван. Мне 30 лет, и я из Японии. Я художник. Я артист перформанса. Меня нанимают люди, чтобы осуществить свои фантазии.

0: gay sex.
1: Billy.
2: Coming.
3: Oh. Не плачь,
0: fucking
3: молодость. Нам бытовухи. Мы еще многое можем. Нам только
0: some dick.
2: Get your ass down from here.
3: Пока нас еще не зарыли в землю, как
2: fucking slut.
3: Списанных,
0: wow.
3: Ненужных,
0: fucking coming.
3: Немодных, неизлечимых. Бой, моя
0: fucking
3: молодость.
2: Dick.
3: Обязательно будет тем.
0: Anal.
1: Enjoyed the lash of the spanking.
3: Вселенная дарит.
0: Well, come on.

0: Ради бога, я не...
1: Dungeon.
2: Fucking slay.
0: И не одиноко, и не просто...
1: Fisting. Ass. Fucking coming.
0: Yeah.
1: Fucking coming.

0: крепче.
1: Swallow my cum.
0: Идет по пятам. Чужим сомкнулся
1: door,
0: и бесится.
2: Then.
0: Чужим сомкнулся
1: door,
0: и бесится.
1: Then.
0: Десятки
1: fingers.

0: Я солнышей
1: твой,
0: обидится
1: бандит,
0: чужая страна.
1: This day is 300 bucks.
0: Они всем
1: сердек
0: на утра. Легко.
1: This day is 300 bucks.
0: Они всем
1: сердек
0: на утра.

0: Вторгаясь во вражеский наш
1: скачи.
2: Так.
0: Мы домой. Наши
2: скачи. Так.
0: Мы домой.

0: Stick finger in ass. Stick finger in ass.
1: Bad cocks.
2: Будет rip the skin.
3: Немало. И не забудем, не забудем.
4: Billy Harrington.
5: Kazuya.
6: Steve Rambo.
3: Великолепная.
7: Dave Martin. Darkhold.
3: Суровый бой ведет.
8: Hot bondage.
3: Мужчина. Мы верим мужеству отчаянных.
0: The slave. And ask the finger.
3: Настоящие мужчины.
0: Stick finger and ass. Stick finger and

0: городе чужом, где-то хорошо, что ты не
1: слышал
0: моих
1: anals.
0: И не видел никогда моего
1: Long latex glove.
0: Я хочу забыть о том, как
1: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
1: Some dick.
2: I wanna see six hot loads.
1: Just lube it up.
3: Billy Harrington.
1: Best anal.

0: Master.
1: За последние
0: 300
1: лет я лучше, чем
0: ты. Как?
2: Ain't no
0: long glove.
1: Твой дед. И даже я...
0: Как?
1: Yeah!

0: Это гей веб-сайт.
1: Чувствую это.
2: Сапчен.
1: Я почувствую это.
0: Дик.
1: Твоя мыслиство. Делать сильно мой инстинкт. Выйдет в день.
0: Like master.
1: Ведь
0: like master.

0: веб-сайт.
1: Это что ли?
0: Это гей-веб-сайт. Гей-веб-сайт. Гей-веб-сайт. Гей-веб-сайт.
1: Это
0: гей-веб-сайт.

Заново тут по частям, да, давно отчасти тем, чтобы вокруг видеть. Если еще кто-то словит, то тогда вообще не нужен весь жизненный, чтобы наделать очередной день, когда я бы мог быть где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих. Но я снова предпочел отдать этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное.

0: Прибавь мне
1: 300.
0: Я не прикасаем. Я не люблю этих слов, ведь мы не
2: do anal.
0: И я своим называю
2: Dungeon.
0: Он не знаешь мое имя. Ни на что не намекаю, но со мной я не знаю, в чем проблема, но всегда дизайнерский
3: Семен.
0: Я зову его прям сейчас. Я в другом
3: Семен.
0: Я не знаю, в чем твоя
4: spanking.
0: Ведь нету
3: Семен.
0: Ваши непонятно, вы все для меня. Я могу все сам придумать и все завалить.
2: Fucking

Живая мишень. Готова класть, чтобы нас тебе дать. Высоко, 25 этажей. Не надо долгих решений. Слэй, you ain't

0: little oil,
1: semen,
0: gay,
2: поворот и
0: пока
2: ревет. Что он нам несет, да неважно, но сожми
0: my ass.
2: Сегодня как руку сжимают девичью ужас грядущих, завтра оставим же
3: Billy Harrington.
2: Потом буду
0: suck dick.
2: Я вдюк.

0: На пачке лавэ меняют черный
1: семен.
0: Везде сложно. Те, кто выжил на это, за всех, кого нет с нами, за всех, кто на нас. Половину
2: performance artist. Billy Harrington.
0: Папа
2: Dungeon.
0: Подым.

0: coming.
1: Нет нигде. И что нам делать? Быстро и мед. Быстро и мед.
2: Czar for what?
3: Suck some dick, suck some dick.
1: Нужно каждый день.
3: Suck some dick, suck some dick.
1: Даже если
2: gay.
0: I'm so horny.
1: И теперь, но
0: fucking coming.
1: Нет нигде. А дальше?
0: Move your tongue around more. Move your tongue more. Move your tongue around more.
4: I'm in my fucking pants.
1: А как насчет
0: anal? Anal sex, anal sex.
1: Нужно каждый день.
0: Anal sex, anal sex.
1: Даже если
0: I'm fucking coming.
1: А теперь
5: the lash of the spank.

0: можно.
1: Stick your finger in my ass.
0: Маленькой покажусь тебе.
1: Oh yes.
0: Повтори. Какое я ничтожество. Не нравлюсь, как я не похожа на что-то идеальное.
1: Horny.
0: Симпатичное, лучше залипать на
2: Billy Harrington.
0: Столичных. Сделаешь мне
1: 15.
0: Пусть и не физически будем.
1: Swallow cum.
0: Так и не ставши близкими. Хватит это
1: Shit.
0: Нести про вечную. Но и утешаешь.
1: Fucking coming.
0: Сразу на
1: next door.
0: Семена. Душа тут.

пиздили бы семена. Через пять минут он шарфик, как Франген Мэггит. Для решения проблемы не требуется Ван Дарком. Если ты не мастер, это слабая позиция. Вы на позиции. Если пистолет у меня амуниция. Уникальный путь. Нам не шапотна звезда, она тебя. Все твои хуета мои. Амейзинг.

0: stick your finger in my ass.
1: Питоник. The semen.
2: З различных.
3: Suction.
0: Calm.
2: Ложился на холод. Тебе и мне. Шел первый теплый.
3: Banging up.
4: The spanking.
0: Dick. Do anal.
5: Fisting.
0: Tom.
3: Oh shit. I'm sorry.
6: Czar for what?

0: смотри. Туманный взгляд. Boy next door. Скачает. Секс. Ну что же. Suck some dick. А я. Rip the skin.
1: The spanking dick do anal
2: fisting is $300.
3: Oh shit.

0: Хочу как большие банки. Я просто мишка. Кто? Я мишка. Оу, я мишка. Я мишка.
1: Coming.
0: Я просто
1: gay.
0: Я
1: gay boy penetration.
0: Нихуёво, сюда масло. Сторона
1: man, anal.
0: Лова-лова, места мало. Сплю

0: It's amazing.
1: И мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтобы вы все были
0: so horny.
1: И чтобы надо
0: Dungeon
1: сияло
0: anal
1: ярче, чем нам
0: $300.

0: gay.
1: Sex.
0: My latex glove. Anal. Gay. Sex.
2: Где же мне взять
0: именно? Сестер.

0: Shit, I'm sorry.
1: Если б мне платили
2: $300.
1: Каждый раз, когда
2: Fisting.
3: Boy next door.
1: Я бы бомжевала возле
2: Ass.
1: Я бы стала самой бедной из
3: Leatherhead.
1: Если б мне платили
2: $300.
1: Каждый раз, когда

0: где ты, когда ты не
1: Dungeon Master.
0: Когда ждут
1: your finger in my ass.
0: Какие суки перейти?
1: It's bondage gay website.
0: О чем ты думаешь сейчас?
1: The semen.
0: Давай сведи берез кусты.
1: Stick your finger in my ass.
2: Fucking slaves.
1: Fisting. Amazing.
0: И сердцами
1: my ass.
0: Закидом. Но если б мне платили каждый раз, когда
1: door.
0: Твой дымный не мерещится где-то мимо. Каждый раз, когда
1: fucking coming.
0: Если б мне платили
1: $300
0: каждый раз, когда
1: fisting. Boy next door.
0: Я бы выживала ползлет. Я бы стала самой бедной из
1: них.
0: Если б мне платили
1: $300
0: каждый раз, когда я думаю о
2: fucking slaves.
0: Я бы выживала ползлет.
2: Get your ass back here.
1: Fucking coming.
0: Лещет нам
1: the semen.
0: За окном темно, в окне.
1: Boy next door.
0: Лампочка над парком. Я бы
1: стык
0: на пальце.
1: Ass.
0: Пахнул как
1: Dungeon Master.
0: Ты хочешь меня?
2: Fuck.
0: Я хочу.
1: $300.
0: Уезжай.
1: Come.
0: Нет.
1: Swallow.
0: Boy. Ты любишь там уходить? Пусть хоть всего перемороси.
1: Do you like what you see?
0: Может есть еще твой
1: next door?
0: Может нет, все равно.
2: Fuck you.
0: Там промозглый седой
1: Dungeon Master.
0: Он теперь как и ты.
1: Do anal.
0: И тебя он
2: fuck you, fuck you, fuck you.
0: Словом ты мистер.
1: Boy next door.
0: Даже
1: fisting.
0: Под рояль.
2: What the hell you two doing?
0: Если ты не любил
1: do anal.
0: Превратилась бы в звонки
2: stick.
0: Если бы
1: Dungeon Master.
0: Ты стала я. Если б мне платили
1: $300
0: каждый раз, когда я
1: fisting. Boy next door.
0: Я бы выживала. Я бы стала самой бедной из
1: людей.
0: Если б мне платили
1: $300
0: каждый раз, когда

0: срываешь пипинг, пока срываешь
1: семен.
0: Еще вчера
2: do anal.
0: Сегодня станет
2: bondage.
0: Танцую
2: под amazing.
0: Чтобы казаться
2: master.
0: Пипинг
2: do anal. Boy next door.

0: были мои любимые.
1: Performance artists.
0: Но сейчас вы оба скатились. Своим
1: fisting.
0: Вы опозорили всю
1: gay party.
2: Не уходи.
1: Pull up for master.
2: Мы заслужили все
1: the spanking.

0: понедельник.
1: Привет, это Кира.
2: Да.
1: Ты вообще хоть... Тебе через месяц давать. Тут еще какой-то фанат названивался упреками. Я даже не знаю, как он нашел мой телефон, но...

давай нажигай, это не пидорство, братаны. Главное, не вытягивай, поминай, как звали. Мне было 19, крошу с бабулей новогодний салатик. Теперь от нее только хлоп на студии. Обо мне разное говорят,

0: we got them.
1: У нас подогрели. Было голодно, но все. Мы никогда за это не платили, потому что не всяко. Теперь даже эти мы убились, оставив смысл такой же мертвый, как этот праздничный. Я говорю себе, что ты Салтыков-Щедрин. Говорю

0: этот бой наносит.
1: Come, без... your finger in my ass.
0: Поставь это мое имя, я не знаю, что я.
1: Suck,
0: моя
1: dungeon, latex gloves.
0: Моя
1: dungeon,
0: беспредел.
1: Lube it up.
0: Никогда не достанет.
1: Cox,
0: меняю местами.
1: Bondage, latex gloves.
0: Я буду трясти свой
1: anal.
0: Заленный, бойся за...
1: Fisting,
0: бойся за...
1: Coming,
0: выполни то, что...

0: Натер с ладошек.
1: Six hot loads.
0: Смешал.
2: The semen.
3: Swallow.
0: Вроде не навоз.
3: Bull master.
0: Дунул.
3: Two fat cocks.
0: Ну что могу сказать?
3: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселей. А так сидим, глядим.
3: Next door.

0: кто-то на но мы в ответку зашел мастер из налива закинул 8 литров
1: семена
0: ну что могу сказать
2: oh, yeah. Do anal.
0: Да повеселее а так сидим глядим
2: next door

0: по комнате. Грунули снова. С него поймали. Опять прогнали. Аж до слез. Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.

знаешь, я подумала. Мне кажется, что я тебя... А может быть, хоть ты, я тебя все равно люблю.

0: это мой
1: щит.
0: Твою душу вижу в свете огней, без ума. Я танцую с ней. Детка, ангел, сам я не свой. Будто дернул кто, сзади тунер мой. Моя камера поймала сердце, кадр не застыла, ты будто

0: бьет бит. Это мой щит. Твою душу вижу в свете огней.
1: Без ума
0: и я танцую с ней. Детка, отдыхай, я не свой. Будто дернул кто сзади, ты мой.

Плыву я к единственной на свете. Плыву я сквозь к единственной на свете. Плыву я сквозь к единственной на свете. Скорей до я добраться хочу. Я здесь, я ей за.

0: Pass.
1: Непременно найдет, ведь так не бывает.
2: Dungeon.
1: Чтоб были потеряны.
3: Place.
1: Ведь так не бывает.
2: Dungeon.

лежит, пусть придет. Непременно найдет, ведь так не бывает, что были потеряны. Ведь так не бывает, что были потеряны.

0: геймбой.
1: Кое-что простое стоит. Ледер. Золотой сразу видно, что герой. Прости нас,
2: брother.
1: Слейтские повадки. Живем мы так-то тут.
2: Бэкапс.
1: Не сладкие. Так пойми нас, ладно.
0: Мягать.
1: Кормить нам надо. Сбежали к ней из...
2: Данжен.
1: Но воздух хуже яда. Не хочу, все отрадно. Люблю, как...
3: Семен.
1: В одной держу я... Другой в кармульку.
3: Другой в кармульку.

0: dungeon.
1: Nico.
2: Some dick.
0: 15. Stick your finger in my ass. 15.
2: Bingo. Some dick.
0: Okay.
1: Nico.
0: It's amazing. Fucking coming. My cum.
1: Nico.
0: Performance art.
1: Nico.
0: Latex love.
1: Nico.
0: Latex love.
1: Nico.
0: 15. Loop it up.
1: Nico.
0: Full dungeon. Performance. 15 is 300 bucks.
3: Свергачи тематикой, но не знаешь, где твои увлечения разделят с тобой другие, то добро пожаловать на LGBT дом. Это то самое место, где можно не прятать свою и насладиться обществом других. За просмотром правильного контента попасть на сайт мечты можно, отсканировав QR-код на экране, либо же пройдя по первой ссылке в описании.

ума, шалят по подворотням. А не впервой, а доверено судьбой оберегать на здешних улицах. А пожелай ты, пусть не по правилам.

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас будет именно 100 грамм и не мотаться под... Но рановато

0: Amazing. Я парень из gay website.
1: Я родился в гетто. Черные
0: bad cocks.
1: Это
0: Dungeon Master.
1: Детка, выгляжу официально, да я мечу.
0: Dress code work.
1: Белоруссии, я знаю меня.
0: Penetration policy.

0: это всего лишь секс. Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я... Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: Спанкинг.
1: Не надо между тебя и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись мой единственный самый. Мне
0: спанкинг
1: не надо. Был бы на столе, был бы на земле.

0: Ой.
1: Провоцирует нас на обман. Испарение пьет, как дурман. И каждый день нам, как капкан, и хлещет кровь из наших.
2: Как?
1: И не про...

Слышал я одну легенду о двух братьях-пидорасах. Вроде были, а вроде нет, блядь. Может, братья любят сас.

0: Кто-то ей пел
1: прекрасно.
0: И на ушко ей шептал.
2: Yes, we can.
0: Только вдруг она взлетела, как
3: Seaman.
0: То ли а то ли видение. И смотрел я в звездное долго. И на завтра был целый день я. Я ее да только без толку. То ли а то ли видение. Она прошла как
3: по зеленым
0: прохладным
3: Seaman.

0: под вечер.
1: It's so fucking deep.
0: Я ищу в толпе Dick. Ее жадно. То ли а то ли видение. Ты похожа на как сестрица. Но, конечно, к сожалению, а я пойду домой и пусть мне приснится.
2: 15 is $300.
0: Она прошла как по зеленым
3: прохладный.

Я прекрасно чувствую себя. Тому начинаю, не догоняют, не отличают. Нужно просто попробовать. Ты почувствуешь.

0: cock. Big fat cock.
1: The spanking.
0: That's amazing. Oh. Anal. The semen cock. Big fat cock.
2: Малые красавицы.
0: Без
2: французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
0: That's amazing. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: В закатном блеске пламенеет снова
0: фистинг.
2: И только
0: бандидж
2: в голубых глазах.
0: Tarts.
2: Как упоительны в России.
0: Big bad cock.
2: Пускай все сон, пускай любовь.
0: Dark fancy.
2: Ну что тебе, мои
0: фанслэйси. The semen.
1: Billy Harrington.
0: Cock. Big bad cock.

0: пускай любовь Dark Fantasies.
1: Ну что тебе, мои
0: The Seamen
1: На том этом свете буду вспоминать я
2: Билли Харрингтон
0: Как
1: упоительны в России
0: Big Bad Cock Как
1: упоительны в России
0: Big Bad Cock Как
1: упоительны в России
0: Big Bad Cock
3: Быть довольным.

0: Серег, мудак, строго. Не получается, не подмастер. Прикосить.
1: Эй, но. А, соки.
2: Это ж просто голимая попса.
1: Стей.
2: Ты больше не андеграунд.
3: А чё, если теперь реально Серег?
4: Гей. А Серег?
1: Гей.
4: Сраная попса. Какого хуй вообще приехали?
1: Фак, знаете?
4: Сраная.
2: Сделано качественно, но все равно.
4: Трек.

0: big fat cock.
1: The spanking.
2: That's amazing.
0: Anal.
2: The semen cock.
0: Big fat cock.
3: Малые красавицы. Французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
2: That's amazing.
0: Как
3: поительный в России.
0: Big fat cock.
3: Как упоительный в России.
0: Big fat cock.
3: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
3: И только
2: bondage
3: в голубых глазах торта.
0: Как
3: упоительный в России.
0: Big fat cock.
3: Пускай все сон. Пускай любовь.
2: Dark fantasies.
3: Ну что тебе, мои
1: fucking slaves.
2: The semen.
3: На том и этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
0: Как
3: упоительный в России.
0: Big fat cock.

0: o sky любовь
1: dark fantasy
0: ну что тебе мои
1: the seamen
0: на том этом свете буду вспоминать я
2: Billy Harrington
1: cock
0: упоительный в России
1: big bad cock cock
0: упоительный в России
1: big bad cock cock
0: упоительный в России
1: big bad cock

0: you swallow semen. По дороге я fucking coming. К верху ноги, поберегитесь и не дотрог. Ноги бежит
1: fucking slave.
0: Не остается без внимания мое дыхание подбегая и регулируя дыхание. Я посылаю всем.
2: Oh yeah. Oh, oh, oh. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто-то, что если
2: fisting
0: не охота и обмостылила работу.

0: further interruption.
1: Бледный словно. Бледный сонный. Ночью разорвется. На осколки. Welcome в наш тим. Эту ночь кто-то потеряет. А под утро потеряет. Чтобы продолжалось.

0: не буду.
1: Do I know?
0: В этом мире я просто буду собой. Я старалась всегда.
1: Fucking coming.
2: The spanking.
0: Я буду сейчас.
1: Finger.
0: Со мной.

0: видел.
1: Ко всем относиться. Я хочу стать просто качей.
0: Ain't no fisting.
1: Качей.
0: Ain't no fisting.

0: website.
1: Постой и мне найти.
0: JSX.
2: Coming.
1: День и ночь, но мы сумеем им помочь. Кто из них?
0: Тактик.
1: Мне нужно это знать. Как мне дальше быть?
0: Палечка. Game. Game.

0: bad cock.
1: От того, что ты напишешь в своих
0: gay
1: сетях.
0: Yeah.
1: Я и так во всех
0: gay website.
1: Грэм,
0: penis.
1: С тобой как
0: bonded sex party.
1: Мы уже не вместе. No. Я же не
0: escort.
1: Они примеряют
0: bonded shade text.
1: Они...

0: thing, boy next door.
1: Если бы ты знал,
0: boy,
1: тоску по себе.
0: Finger in my ass.
1: Плачет,
0: next door,
1: безымянный
0: finger in
2: this thing,
0: ass.

0: Thing. Boy next door.
1: Если бы ты знал.
0: Boy.
1: Тоску.
0: Finger in my ass. Next door.
1: Безымянный
0: finger.
2: This thing.
0: Ass.
1: Только я твоей.
0: Dick.
3: See

0: поля на битях. So horny. Yeah. Трюля мазагон. Йо, без охраны. Дам пизды даже без нахуй. Денег много я.
1: Dark hole.
0: Нахуй выкинул диплом. Разношу хлам. Yeah.

0: I'm so horny.
1: Если захочу.
0: Do anal.
1: Детка.
2: Fisting is 300.
1: Детка, я не дам тебе.
2: Latex.
1: Максимум, что это
0: дик.
1: Может быть, чуть.
0: Semen.
1: Если ты это заслужишь.
0: Fucking bitch.
2: Stick

0: Лучше сорвать, кричать.
1: Fisting my anal.
0: На поражение.
1: На stick finger.
0: С этой мишенью.
1: Come. Next door.

0: I'm a fan. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies.
1: Мы родом из
0: Dungeon.
1: Там, где вечная
2: Spanking.
1: Каждый
0: Suck dick. Ты... Do anal.
1: И это
0: anal.
1: Без дна. Мы родом из
0: Dungeon.
1: Там, где честная
0: Gay sex.
1: Не замечавший
0: Latex horny.

0: latex glove.
1: Трудился.
2: И
1: его поросшим мхом скрипело.
2: Семена,
1: как живые. Но тут раздался в
0: данжен.
1: Кто такие?

0: latex gloves.
1: Dick.
2: Hold on, you wee-wee.
1: The semen.
0: Dungeon master.
1: Sometimes I pull on it so hard.
3: MC
4: Leatherman.
5: Billy Harrington.
3: Вставляют. А вставляете ли вы?

0: some dick. Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: Vision.
1: Ученые из Лукского кабачкового университета скрестили
2: голых jabronis
1: и кролика. Теперь они не только
2: play with Judge Cox,
1: но и наказывают.

0: saksın tatak.
1: Kafam borukam, telefonda все голоса говорит fuck you.
0: With that cock in my ass.
1: Кафам в рукаве и перчатки в карманах шепчут.
0: Oh, you gay ass, done it now. It's my cock.
1: Но странный слух.

0: Блять, что за хуйня? Это опять какая-то гейская ебала или что?
1: Ой, она гей во всех традициях. Она бьется. Она не верит.
2: Эй, мастер.
1: Ой, дай.
3: Булец, беги вепонс.
1: Ой, оу.
3: Секс.
1: Please, я.
3: Do anal.

0: Не ту чувств, есть
1: мой ком.
0: Заплачу.
2: Тебя
0: мониторю.
1: Ой, слейв.
0: Это парни. Ищу предлог, чтобы найти тут. Хочет меня спать.
1: Как?
0: Я будто бы
1: сгораю.
0: Чтобы главничу за встречу. Они нуждаются в твоих. И не важно, сколько у тебя. Но есть единственный факт. Показатель твоего. Насколько ты.
1: So horny.
0: Слейв.
1: Хочет. Do anal.
0: Без критической.
2: Suction.
0: Аметрической.
1: Full dungeon.

0: Смотрит на стену.
1: Стив Рэмбо.
2: Эйнол.
0: Или Эмин.
2: Рэмбо.
0: Капитана.
3: Билли Харрингтон.
0: Кобейна или
4: Дэнни Ли.
0: Манделы. Это твое личное дело.
1: Фистинг.
2: Do anal
1: penetration.

0: Личное дело.
1: Это мое личное дело.
2: Это личное дело каждого. Принимать то, что приходит, или идти на
3: party.
2: Надеяться на заряженного бусика, или на то, как карта ляжет.
3: This thing
2: каждого.

Пачки лава, пацаны меняют кузы у черных. Наша везде, наш в... Сложно убить тех, кто выжил. Взрываются тех, кого нет с нами. Те, кто на нас половину закроют или завалят. Мама улица, папа спал. Подо мной.

0: сказал, что ты твоя слабость, а я твоя
1: семена.
2: Suction.
0: Выходные прямо невыносимо.
2: Yeah.
0: Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все ино. На глазах мы в зато так красиво.
3: Flash of spank.

0: fantasies.
1: Я знаю.
2: You like what you see?
1: Не смущайся на стене.
3: The semen.
1: Она осталась от...
0: Master.
1: А помнишь, мы...
2: Duano.
1: В школе.
0: Performance artist.
1: Смотрели вместе. Я тебя сыграю, Цоя. Это мой плейлист для
2: секса.
1: Сядь. Сядь мне на...
4: Bad cock.

0: твои
1: фантазии.
0: Я знаю,
1: you like what you see.
0: А надо было удалять открытые закладки. А помнишь, ты послала когда я
1: саксом
0: треклятый доте. Че ты косишься на
1: Latex Club? Дай мне на